тассерпаллуни анеринга уаннаяартуми 20 уккуунинга 2 қаманертуа уннунувианиарту силалликейннарпаллуни анеринга уаннаяартуми 20 уккуунинга 6 шалле унну силалликейннахаттерниарту нувиалерлуни анеринга кананнарми 30 уккуунинга 4